Wir sehen heute da.

0: ребята, всем доброе утро, любимые мои. И оказывается, на сегодняшний день есть примета. Она такая: если вы сегодня неожиданно встретите человека, о котором давно не вспоминали, или, например, услышите песню, связанную с приятными воспоминаниями, то это знак, что пора отпустить старые сомнения, и день будет вам, скажем так, благоволить новым решением и неожиданным поворотом к лучшему. Вот. Вот. Вот такая примета. Возможно, никому не интересно, но все-таки я должна была ее озвучить. С вами Эльвира Азарова. Это Васаби Шоу. Буду с вами до 10:00. Мы будем, как обычно, все по классике, да, обсуждать что-нибудь интересное. И сегодня я предлагаю вам обсудить тему такую. Я знаю, что вы все сейчас за рулем. Вы любите обсуждать свой автомобиль или мечтать о каком-то другом автомобиле, например. Да, вообще любую автотему вы принимаете с удовольствием. Поэтому тема сегодняшнего эфира такая: ваш автомобиль мечты, какой он, расскажите о нем. Если бы сегодня, например, давайте так, чуть-чуть помечтаем, да, если бы вам сегодня подарили любую машину без ограничений, вот что бы вы выбрали? Вот к вам бы подошли и сказали, какой автомобиль вы хотите? Вот какой автомобиль вашей мечты вы бы выбрали? Это же любой автомобиль, верно? Кто-то выберет самый дорогой в мире автомобиль, кто-то выберет по своим запросам, кто-то выберет скромный автомобиль. И вот мне очень интересно, вот ваш автомобиль мечты, какой он? Какой бы вы выбрали, какой бы вы загадали себе, если бы ваша мечта бы осуществилась в течение 2-3 дней? Пишите 8 700 107 10 22. Прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
0: Сегодня четверг, 6 августа, время 08:02. Ребят, сегодня, 6 августа, завтра еще один эфир я для вас отведу, и потом Васаби Шоу отправляется в отпуск уже до 4 сентября. Призываю всех ждать Васаби Шоу и ни в коем случае не изменять с другими радиостанциями, но разве что чуть-чуть. Разве что, когда совсем уж скучно. Разве что, когда уже вот прям вообще вот делать нечего и от безделья, и от скуки. Вот можно немножечко послушать, но потом не слушайте, не привязывайтесь, не изменяйте Васаби Шоу с другими шоу. Вот. Все, перехожу к гороскопу. Овны, сегодня удача любит смелых, но только тех, кто умеет вовремя остановиться. Не торопитесь и не торопите любые события в своей жизни. Тельцы, день подарит повод улыбнуться вам, где вы совсем этого не ожидали. Будьте открыты приятным сюрпризом. Близнецы, ваши слова сегодня обладают особой силой. Один разговор может изменить многое. Раки, прислушайтесь к своей интуиции, она окажется точнее любых советов. Львы, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, даже не прикладывая к этому каких-либо усилий. Используйте момент с пользой. Девы, не стремитесь все контролировать, иногда лучший результат приходит к вам сам, если дать событиям немного свободы. Весы, день подходит для красивых идей, добрых встреч и небольших радостей, не откладывайте приятное. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее, если перестать искать сложные ответы на совершенно простые вопросы. Стрельцы, возможно, неожиданная возможность, главное не сказать «нет» раньше времени, и совсем скоро у вас будет, на вас свалится неожиданная удача. Козероги, даже небольшое достижение сегодня станет хорошим фундаментом для будущего успеха. Водолеи, необычная идея может оказаться самой удачной, доверьте своему нестандартному взгляду. И рыбы, день благоприятен для исполнения маленьких желаний, сделайте первый шаг, остальное все сложится само собой. И, ребят, тема сегодняшнего эфира следующая. Если бы вам сегодня предложили подарить любимую любую машину, да, любую машину, без ограничений, что бы вы выбрали? Напишите, какой автомобиль вашей мечты. 8 700 107 10 22. Далее у нас рубрика новостей.

0: сегодня будет?
1: Новость такая. Казахстанский режиссер и актер Нуртас Адамбаев дал интервью YouTube-каналу «Кино Солидарность», в котором откровенно рассказал об эмиграции в США. И, по словам Адамбаева, он удалил все свои фильмы, в которых он переодевался в женщину. Да? Режиссер говорит, что пересмотрел свое отношение к подобному контенту, ведь он стал вообще благодаря Киринке Сабине очень популярным, но сейчас он пересмотрел свое отношение к контенту. Он говорит, следующие эти фильмы я удалил, эти фильмы удалил, и их нет нигде официально. Может быть, там кто-то там, где-то там, без разрешения выставляет мой фильм. Но официально нигде этих фильмов нет, где я переодевался в женщину. Потому что я свое мнение с тех пор поменял. Я сегодня считаю, что такое кино лучше не снимать и не показывать.

там хотелось жить, радоваться жизни, ну, бла-бла-бла. Короче, уже дальше продолжать у меня нет желания. Что происходит с Нуртасом Адамбаевым, да? То есть он стал популярным благодаря Келинке Сабине, потом он стал очень сильно религиозным человеком, начал осуждать всех, кто может вести такую деятельность, да? Потом, значит, он эмигрировал в США, теперь проживает в США, и оттуда вещает о том, что должны снимать тут, скажем так, да? Вот я, ну, как бы мне так аккуратно высказаться, ребят, на эту тему? Вообще, я не люблю людей, которые стыдятся в целом своего прошлого, да, это взять там, например, ту же там Ксению Бородину, какой-то там эти Собчак, эти Бузовы, Дом-2. Вот как только ты говоришь им про Дом-2, они начинают стыдиться своего прошлого, да, но ведь, но это ведь никак уже не отменить, да, ты стал благодаря своему прошлому, своему этому образу из прошлого популярным. Сейчас ты поменял свое мнение, да? Возможно, если ты так быстро меняешь свое мнение, спустя лет 5 твое мнение тоже станет совершенно другим. Оно тоже поменяется. Поэтому сейчас я все-таки не стала бы серьезно воспринимать слова Нуртаса Адамбаева, потому что если он вот сейчас поменял свое мнение, да, спустя 5 лет еще поменяет свое мнение, и потом он переехал в США, в абсолютно толерантную страну к тому, о чем он говорит, скажем так, да, там и трансгендеры, и прочее-прочее. Ну, не буду это все перечислять, вы сами все понимаете. Вот, он переехал в эту страну. Но о чем он заявляет? Ему, когда поставили, значит, в упрек ту страну, в которую он сейчас эмигрировал, он отвечает следующее, что я тут такого не видел, да, тут нет никакой пропаганды, но и у нас никакой пропаганды нет, ребята. И у нас никакой пропаганды и не было. И фильм «Келинка Сабина» тоже не являлся какой-то пропагандой, понимаете? Вот, вообще, я не знаю, что происходит со знанием, когда ты становишься, вот, либо ты вот жил-жил-жил свою спокойную жизнь и резко начал заниматься спортом, да, и резко стал вот этим вот спортпитанием, все, и ты начинаешь всему своему окружению навязывать свой образ жизни, да, или ты резко бросил есть мясо, стал вегетарианцем или сыроедом, или веганом, там много этих, значит, все это, значит, делится, много этих, как это, подгрупп или как этих движений, я не знаю, как это называется, но неважно, да, и ты начинаешь промывать мозги обществу, а общество продолжает жить, как жило до этого, да, ничего там не поменялось, и вот он начинает, да, там, например, этот человек, там, не ешьте мясо, это трупная вытяжка, это трупный отвар, называть там любой суп, да, да, то есть он постоянно, вот он себе промыл мозги и всем вокруг промывает, да, вот тут тоже такая же история, он себе там и начинает это все навязывать, еще говорить, что там снимать, давать какие-то советы, ну все, ну переехал ты, окей, ты переехал, да, ну удалил ты фильмы, ну хорошо, ну удалил, но не надо свое мнение навязывать другим людям, кто-то хочет, кто хочет, то и смотрит, кто хочет, то и делает, все. Все. Ну, вы поняли, я, конечно, плохо донесла сейчас свою мысль, но вы поняли, что я имею в виду. Вот, вот, что еще хотел сказать. Или вот человек вот всю жизнь был... А, ребята, у меня есть такой дядя, который был всю жизнь алкоголиком. Вот до белой горячки, да, вот я помню все свое детство, он там, это значит, бегал, посмотрите, посмотрите, там, крысы, мысы. И у него постоянно какие-то были галлюцинации. И потом он бросает, значит, все это дело, и внезапно становится очень сильно религиозным, очень сильно. И сейчас мы не любим приглашать его на наши мероприятия, но нам приходится это делать. И вот он приходит и начинает всем промывать мозги, что женщина должна быть покрытой, что значит, нам нельзя что-то есть, что-то пить, мы должны как-то по-другому жить. Но мы-то его помним тем помним, он тем алкашом, которым он был, понимаете, изначально. И вот он начинает промывать мозги, начинает. Зачем это делают люди, я не понимаю. Как наше сознание, интересно, устроено, да? Ведь наш мозг все-таки до конца не изучен. Почему, как только мы меняем свой образ жизни, мы начинаем вот это вот проповедовать, опять же, свой новый образ жизни и его навязывать другим людям? Вот, ладно, сейчас заведусь, ребят, это будет надолго, поэтому я не буду. А, вот что он ответил по поводу, значит, Америки. Он сказал, цитирую, «Я здесь не вижу никакой пропаганды таких ценностей». Серьезно? Серьезно, не видишь? Да, я, может быть, и видел каких-то людей, но это их частная жизнь. Мне на самом деле, кто я такой, чтобы там кого-то вообще...

0: вообще оценивать, сказал он. Какие двойные стандарты, да, ребята? Так, и сейчас Адамбаев, по его словам, создает фильмы с помощью искусственного интеллекта. Также он написал первую книгу. При работе над ней режиссер пытался использовать чат GPT, но затем отказался от текста, потому что он показался ему слишком искусственным. Все, да, ребят, давайте я вовремя остановлюсь и не буду дальше это обсуждать. Так, в Актобе предприниматель и владелец строительной компании Азамат Усимбеков подарил квартиру 60-летнему табунщику Рахату Сарсенбаеву. Помните эту историю, да, ребят? Чья история ранее вызвала широкий общественный резонанс. Рахат Сарсенбаев, 33 года, работал табунщиком. После заявления владельца хозяйства о пропаже ста лошадей, его приговорили к 7 годам лишения свободы и обязали выплатить 30 миллионов тенге. Кроме того, под залог был оформлен его единственный дом. Однако при рассмотрении дела в апелляции выяснилось, что пропала лишь одна лошадь. После этого приговор отменили, а мужчину освободили прямо в зале суда. Да? И вот на днях Азамат Усимбеков, это предприниматель и владелец строительной компании, подарил квартиру, значит, ключи от новой квартиры табунщику. И на опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина не смог сдержать своих слез. Также ему подарили 1 миллион тенге. Тем временем тот самый предприниматель, который подавал в суд на данного табунщика, значит, который заявлял о пропаже 100 лошадей и обвинял его, этого табунщика, своего работника точнее, да, он опубликовал видеообращение. Его зовут, он проживает в Актобе, его зовут Тажигали Елеуов. Значит, по словам 69-летнего бизнесмена, он много лет работал с Рахатом Сарсенбаевым. Ну, вы понимаете, да, ребят? Теперь уже на связь вышел тот самый предприниматель, который подал в суд на этого табунщика, который работал, значит, на него, на своего бывшего работника, скажем так, да? И он, значит, вышел с видеообращением. И, по его словам, он много лет работал с этим... зовут Рахат Сарсенбаев, этого табунщика, да, он неоднократно закрывал глаза, говорит, на его ошибки, в том числе на случай пропажи нескольких лошадей и злоупотребления алкоголем, да. Елеуов утверждает, что позже Сарсенбай якобы действовал совместно с преступной группой, а одного из предполагаемых участников задержали при попытке продать принадлежащих ему лошадей. По словам предпринимателя, этот человек сейчас отбывает наказание, а сам он считает законным требовать возмещения ущерба соответственного за табун. Бизнесмен также заявил, что не согласен с тем, как эта история освещается в социальных сетях. По его мнению, общественность вводит в заблуждение, представляя Рахата Сарсенбаева полностью оправданным и такой вот некой жертвой. Да? Кроме того, мужчина рассказал, что на протяжении многих лет он помогал своему работнику и его семье. Он, говорит, всю жизнь я бесплатно ел за счет моего хозяйства. Мы отпраздновали его 40-летие. Я помог женить его 4 детей, оплатил все расходы и дважды спасал их от тюрьмы, заявил, значит, предприниматель. Вот сейчас, я думаю, вы все сможете посмотреть это обращение на интернет-страничке, вот это, инстаграм-страничке Жагдай Кейзет. Вот посмотрите, пожалуйста, вот он там обращается. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что человек много лет проработал на данного предпринимателя, да, потом у него, может быть, случались пропажи, может, он как-то косячил, не косячил, но, вот мне интересно следующее. Если этот табунщик, по словам его работы был алкоголиком, жил за его счет, и он женил его там 4-5 детей, и он его там спасал и выручал, и обеспечивал. Для чего ты это делал, если он был очень плохим работником и сотрудником? Но для чего ты это делал? Для чего ты женил его детей? Вот если этот работник тебя не устраивал. И теперь, только теперь ты вышел с видеообращением, после того, как уже его оправдали, правильно? В суде не доказано, вообще не доказано, что он там похитил у тебя там сколько там, 200-300 лошадей, что там было, это всю информацию я толком не знаю. Ну вот, это не доказано было в суде, он оправдан, ему подарили квартиру. И теперь кому-то очень плохо, точнее его бывшему работодателю, что ему еще и квартиру подарили, он чуть ли не стал там каким-то национальным героем, все его поддерживают, все репостят это видео, где он плачет, все осуждают его бывшего работодателя, он не смог этого вынести. Вот мне кажется, как я это вижу, что здесь есть какие-то личные счеты, возможно и такое. Но не знаю, но опять же, через суд он не смог этого доказать. Но вот я тут задаюсь вопросом, если он был таким вот алкоголиком, если он был плохим человеком, да, допускал там какие-то пропажи у лошадей, проблемы какие-то были от него, постоянно создавал какие-то такие ситуации проблемные, да, зачем ты с ним работал, зачем ты обеспечивал его, зачем ты обеспечивал его детей? Я этого понять не могу, не могу. Так, что еще я буду с вами обсуждать, ребята? Что-то какая-то сегодня заведенная, да? Заметили, ребят? Вот вчера была поспокойнее, а сегодня какая-то прям такая, прям завелась, что-то такое. Наверное, перед отпуском такая бодрость какая-то. Так, что же еще? Давайте, шоу-бизнес немножечко. Актер Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона. Переговоры об участии в проекте велись с 2025 года и были практически завершены, но в итоге создатели фильма отказались от сотрудничества. По данным инсайдеров, причина — громкие обвинения в сексуальных домогательствах, которые получили резонанс после расследования BBC, где 9 женщин рассказали о неподобающем поведении актера. Руководство проекта и сам режиссер знали о скандале еще до начала переговоров. Дополнительным фактором мог стать коммерческий провал фильма «Трон Арес». «Трон», двоеточие, «Арес» 2025 года с участием Летто. Картина собрала 142,2 миллиона долларов при бюджете в 180 миллионов. В триллере «Убийство», основанном на истории журналистки Дороти Килгаллен. Ладно, неважно. Также должны были сыграть Джессика Честейн, Брайан Крэнстон, Брэндон Фрейзер и Аль Пачино. Производство приостановлено из-за судебного иска соавтора сценария. И напомним, ранее 4 женщины обвинили Джареда Лето в сексуализированном насилии в период с 2002 по 2016 год, когда они были совершенно маленькими, юными, несовершеннолетними. Всего в документальном фильме BBC свои истории рассказали 10 женщин. Я верю этим женщинам, ребят, я верю. И если кто-то будет говорить, почему они до этого молчали, ребят, я сама была жертвой насилия. Я не знаю, почему я молчала там долгие-долгие годы. Потому что были времена другие, потому что было очень стыдно, потому что ты боишься и как будто бы стыдишься этой истории. Ты думаешь, ну если я расскажу об этом, мне будет стыдно, я какая-то грязная, я какая-то не такая, как все, понимаете, да? Меня засмеют, меня что-то ранит. А потом происходит какой-то момент, щелчок в твоей голове, ты становишься взрослой и ты думаешь... Надо об этом говорить. И ты начинаешь об этом рассказывать. Ровно то же самое сделали женщины в этом... расследование. Что ты мне руками машешь, скажи мне? Подожди, подождет реклама, Ержик. Вот, ребят, вот видит, да, что я заведена. Нет, вот это реклама. Не сбивай меня, подожди, Ержик. Сейчас я. Они начали говорить, эти женщины, о том, что Джаред Лето их домогался. Они там как-то даже доказали это. И я поддерживаю все эти крупные кинокомпании, студии, рекламные какие-то интеграции в том, когда они отказываются от популярного человека только из-за его вот этих вот прошлых, скажем так, ошибок. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что правильно, когда мужчину отменяют за то, что он когда-либо совершил насилие и неправомерные действия. Я бы тоже таких мужчин отменяла, а не так, как, знаете, он, Марат Башаров, и нос ломал своей жене, и вторую жену свою избивал, и ходит по всем проектам, везде принимает участие. Вот я считаю, что это неправильно. Его надо было вообще отменить. Все, отменить. Лишить его всех этих проектов. Все. Вот. Так. И еще. Ержик, а очень сильно нужна реклама? Или я могу чуть-чуть? Нужна. Ну все, ладно, ребят. Мы потом в будущем часе немножечко обсудим будущую супругу Криштиану Роналду. А пока, любимые мои, подождите. Пишите по теме. Ваш автомобиль мечты какой он? Если бы вам сейчас, я, например, стала миллиардершей, сказала бы, так, а ну-ка напишите мне, какой ваш автомобиль мечты? Я вам в течение 2 дней его приобрету. Вот какой автомобиль вашей мечты? Вот какой бы вы заказали, да? Пишите 8 700 107 10 22. Вернусь к вам совсем скоро.
1: Ти слушаєш Васабі з Азаровою і Павловим. Звучим по-літньому.
2: Energy FM Діяжар Нама.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребята, любимая тема такая. Если бы вам сегодня подарили любой автомобиль, сказали бы «выбирай, дорогой или дорогая, без ограничений», какой бы это был автомобиль, напишите. Только, пожалуйста, пишите мне марки, понятно, ребята. Я не буду вот это вот там «живеси», я вот это не умею. Знаете, когда вы мне там непонятными буквами все напишите, вот, а потом я буду смешно читать, а вы будете надо мной угорать и писать: «Фу, какое позорище, сидит на радио, читать не может». Понимаете? А я не знаю, а я не умею, а я не понимаю. Поэтому пишите мне, понятно. Так, Денис написал: «Здравствуйте, Dodge Ram, мечта моя». Dodge Ram. Так, «Доброе утро, Эля. Очень интересно, как раз сегодня я встретила человека, которого давно не видела». А, да-да-да, ребят, сегодня есть такая примета, вернусь к ней, да? То есть, если вы сегодня неожиданно встретите человека, которого давно не вспоминали, не видели в своей жизни, да, например, или случайно услышите песню, связанную с приятными воспоминаниями, то это знак, что пора отпустить старые сомнения, приступить к новой жизни. Это знак, ребята. И день будет, скажем так, благоволить новым решением и неожиданным поворотом, и все будет у вас к лучшему. Вот такая примета, если кто-то пропустил. Так, «Доброе утро. По теме хочется новый минивэн. Очень нравятся минивэны с высоким клиренсом», написал Марсель. Так, «Доброе утро. Мечтаю о новом Golf 2 кабриолет, но сейчас их уже не выпускают. Вспомнить молодость в городе Балхаше. В свое время все знали эту машину. Жанай из Алматы». Он также в скобках указал, что он из Балхаша, да? Так, «Доброе утро. Если бы мне предложили любую машину на выбор, я бы выбрал Toyota Sequoia 2026 года или Land Cruiser 300. Land Cruiser 300. Вот. Так, «Здравствуйте». Так, подождите, потеряла сообщение. «Здравствуйте, я понимаю, сейчас все надо мной будут смеяться, но я бы очень хотела бы просто обычный Чанган. Я бы не просила большего. Кто-то радуется меньшему. Вот я из тех. Мне хватит Чангана для полного счастья. Какие-то Мерседесы и Порш Кайены я бы все-таки загадывать не стала. Это слишком дорогой в обслуживании автомобиль». Так, подождите. А чего у нас свет вырубили? А мы работаем? А мы есть в радиоэфире? Есть, да, Ержик? Так, «Доброе утро, Эльвира. Хорошего, доброго дня. Мой автомобиль мечты – Range Rover. Если бы мне вы сказали: напиши, я куплю тебе Range Rover, когда вы в настроении, то поцелуйчики прислала бы». И она говорит: «Когда вы в настроении, слушать охота, а то иногда больше музыку мотаете». Бывает такое, ребята, мы иногда ставим больше музыки, потому что у нас должно, скажем так, вот шоу «Васаби», оно на русском языке, да, следом идет казахоязычное шоу, мы должны вести эфир пополам, 50 на 50, понимаете, ребят, поэтому нашего шоу становится очень-очень много, поэтому мы иногда сокращаем эфиры, и нам надо ставить по два трека, или когда мы одни в эфире, да, бывает же такое. Так, «Доброе утро, вы крутые. У меня в практике было два таких клиента. Действительно несправедливо в чате, касающихся, когда на людей вешают то, что они не делали». А, это касательно новости, наверное, да? Так, первый кейс был у меня. Так, ребята, это совсем другая тема, ребят. Мы сегодня обсуждаем автомобили вашей мечты. «Доброе утро, BMW X5», написал Артем. Артем, вот увидишь, твоя мечта сбудется. Манифестируем. Скажи: у меня уже есть BMW X5. Вот все, кто сейчас мечтает о дорогом автомобиле, скажите: у меня он уже есть. Вот. Я не желаю, а уже есть, я уже им владею. Так, «Доброе утро, у вас не работает сайт. Всегда на работе слушала вас через сайт». Опять сайт не работает? Что происходит? Ержик, проверь, пожалуйста. Сейчас Ержик проверит. Так, «Доброе утро, а я давным-давно хочу Toyota Sienna. Очень сильно о ней мечтаю». Так, и следующее. «Я хочу автомобиль-танк. У меня небольшие запросы. Если бы мне подошли и сказали: выбирай автомобиль своей мечты, я бы все-таки выбрал автомобиль-танк. Давно хочу его приобрести, но у меня не хватает возможности. Хотя посмотришь, кругом такие дорогие автомобили, и думаешь, чем же эти люди занимаются». Я вот тоже об этом думаю, ребята. Я вот тоже об этом думаю. Вы замечали, вот даже на выходных, вот приходишь в дорогущий ресторан, например, а там толпа людей. Ты вот думаешь, вот откуда у всех такие деньги? Откуда, да? Заезжаешь в какой-то район, и там такие шикарные дома, особняки, эти, значит, дворцы. И вот, откуда у них эти деньги? Откуда? Так, доброе утро, я очень хочу эскалейт черную матовую, новую из салона, там двери не хлопают, с детьми самое то. Все, считай, я тебе купила этот эскалейт. Все, мечта твоя сбылась, все, отправляю тебе эскалейт, принимай доставку. Так, Porsche 911, мечтает Шакир. Также он написал Кёнексик Джимейра, верх инженерной мысли. Надеюсь, я правильно озвучила, правильно. Эля, я сейчас поняла, я хочу дом на колесах. Мы хотим путешествовать со своими хвостиками, и хотелось бы комфорта для них. У нас кот и собака, в седане им тесно. Гульнара из Семска. Круто. Дом на колесах сколько стоит, ребят? Есть же, да, кажется? Вот я где-то видела рекламу. Кстати, у Чанганов, я помню, видела рекламу. Не знаю, хорошие, плохие эти дома на колесах, но я видела, точно. Так, доброе утро, Lamborghini Urus хочу, прям мечтаю. Сайт работает, Лана написала. Почему у одних сайт работает, а у других не работает? Я не могу понять. Так, доброе утро, через сайт слушаю. Я очень хочу X5, обожаю кроссоверы. А, такие мечты. Мужчины, а почему сегодня нам много женщин пишет? А неужели у вас нет мечт? Нет мечт. А еще я заметила, вот мужчины очень часто относятся к своему автомобилю как к своему самому близкому, дорогому человеку. И многие мужчины в присутствии своего автомобиля, они не хотят мечтать о каком-то другом автомобиле, потому что боятся, что этот автомобиль, которым он владеет, он возьмет, обидится и сломается. Такие тоже есть приметы. Такие тоже есть. Так, доброе утро, машина моей мечты, Cadillac ST5V Blackwing на механике. Надеюсь, я правильно озвучила. Так, доброе утро, Эльвира. К старости что-то на джипы потянуло, никогда их не любил. Сейчас хочу крузак 300. Виталий из Алматы на связи. А вот я, кстати, вот седаны не люблю. Седаны. Надо так низко садиться, и так надо вот потом это, значит, вставать так. Не тяжело. Не нравится. Так, доброе утро, Любо... Что такое? Доброе утро. Любо Масл Кар 60-70-х годов. 70-х годов. Так, вот еще. А я мечтаю о Гелендвагене. Почему никто не мечтает о Гелендвагене? Мне очень нравится данный автомобиль, а пока я езжу на обычном Toyota 70. А, на обычном автомобиле Toyota 70. Но это не совсем обычный автомобиль, это национальный автомобиль. Не надо Toyota Camry называть обычным автомобилем, ребят. Это наша национальная гордость. Все любят Toyota Camry. Так, что еще нам написали? Много чего написали, ребят. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, и я к вам вернусь. А вы пока будьте активны. Вы же видите, я в эфире одна. Мне необходимы ваши сообщения, поэтому напишите ваш автомобиль мечты, какой он. Если бы вам какой-нибудь магнат, из-за бизнесмен, это значит предприниматель, подошел бы и сказал, выбирай любой автомобиль, я все оплачу, я тебе его подарю. Какой это был бы автомобиль? Пишите. 8 700 107 10 22.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
2: Energy FM Жарнама.
0: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Аби в ритме лета.
1: Продолжаем. Что вы нам тут написали? Подождите. Потеряла. Нашла. Итак, автомобиль вашей мечты мы сегодня обсуждаем, который вы могли бы заказать какому-нибудь супербогатому бизнесмену и сказать: вот хочу этот автомобиль. Так, мечтаю о BMW X6. Но она уже есть. Круто. Как же классно, да, жить эту жизнь и управлять автомобилем своей мечты. Все. У меня есть Honda Odyssey, сейчас еще купил китайца, я его называю Телемах. Телемах или Телемакс? Телемах. После просмотра фильма «Одиссея». Телемах, «Одиссея». Ребят, стоит идти на фильм «Одиссея» или не стоит? Хороший фильм или ерунда опять какая-нибудь? Особенно фантастическая, да, наверное, какая-то ерунда, да? Там все ходят в костюмах каких-то, все дерутся. Какими-то там силой огня друг друга уничтожают. Вот это из-за вот этого разряда, да, фильм? Ну-ка напишите мне. Так, доброе утро, Hyundai Custin или Custin, я не знаю, не слышала. Доброе утро, машина мечты, Mercedes V126 Секач. Секач. Так и называть Секач? Или у тебя прозвище Секач? Тоже непонятно. Так, доброе утро, была у вас такая тема в апреле, я написал, что мечтаю о Prado 250. Так вот, прошло 3 месяца, и я исполнил свою мечту. Круто, мы тебя с этим поздравляем. Доброе утро, хозяйка. Мечтаю кататься на Audi RS6. Это волк в овечьей шкуре, универсальный, семейный автомобиль. С кучей лошадок под капотом. Ваш постоянный слушатель Суня. Суня. Прикольно, да? Парня зовут Сункар, но он просит называть его Суней. Прикольно. Так, купил себе автомобиль мечты, а именно Hyundai Mufasa. Тачка вообще огонь, очень доволен, а так бы не отказался от Делориана из фильма «Назад в будущее» со всеми его возможностями, которые показывали в фильме. Так, доброе утро, радио. Если бы мне предложили на выбор транспорт, то я бы взяла инфоколяску с моторчиком и ручным управлением. А в общем, всем хорошего дня и отличного настроения. Как говорится, каждому свое, да, ребят? Так, и еще, на самом деле, нет, я мысленно визуализирую, еду на Elantra и представляю, что еду на X6. Правильно. А, это вот писала нам Гульмира ранее, да, что мечтает о BMW X6, и она говорит, уже есть. А на самом деле она визуализирует таким образом, а сейчас она едет на Elantra. А, вот еще такое сообщение. А я мечтаю о любой Тойоте, пока у меня только велосипед. Слушаю вас онлайн. Когда-то у меня был автомобиль, я к вам очень сильно привязался. Потом я продал свой автомобиль из-за семейных обстоятельств. До сих пор не приобрел, денег ни на что не хватает. Передвигаюсь на велосипеде или на самокате. Но в данный момент еду на велосипеде, слушаю вас онлайн и решил написать вам об этом. Доброе утро, красотка. Можно хотеть 2 автомобиля? Можно! Можете хотеть 5 автомобилей. 5. А можно хотеть 2 автомобиля. Один новый Mercedes S-класса и Toyota Land Cruiser Prado. За Бакадыш, вот правильно понял, как мне стоит писать об автомобиле своей мечты. Вот он прям подробно. Mercedes E буква, потом CS-класса и Toyota. Через ее Toyota Land Cruiser Prado. Вот все прям прописал, молодец. Знал, что я не смогу озвучить, если ты все это напишешь так, как надо. Привет, королева эфира. Ой, спасибо, мужчина. Меня так давно никто не называл королева эфира, хозяйкой, красоткой. Вот мой довесочек вон сгинул куда подальше. Я не знаю, куда он сгинул. Поехал отдыхать, наверное, как всегда. Он все никак, человек не наотдыхается. Не наотдыхается человек, не наестся никак отдых. Все, ушел он отдыхать. Так вот, и меня никто так не называл, поэтому, мужчины, призываю вас это делать. Да, мне так этого не хватает. Привет, королева эфира. Пару месяцев назад муж подарил Tucson, езжу и кайфую. Tucson, еду и кайфую. Здравствуйте, Эльвира, хочу Лисян 7. Вас слушаю долгие годы, люблю вас. Айден написал. Айден, взаимно. Так. «Привет, королева!» написали. Спасибо, Дархан. Мечтаю о Лада Гранта с панорамной крышей. Какие у тебя довольно приземленные мечты. Так, вот еще. А я всегда мечтала о Toyota RAV4. Потом услышала, что мужчины говорят, что это не, RAV, не просто RAV4, а Токоловозка. Что-нибудь слышали об этом? Нет, ребят, я не слышала, но я помню, как полгода назад я впервые об этом услышала. Я вообще не знала, что RAV4 называют Токоловозкой. Это мне и то слушатели подсказали. Я вообще впервые услышала об этом. Вот буквально полгода назад. А, доброе утро. Я сам езжу на самом лучшем авто «Шевроле Кобальт». А мечтаю... Кстати, водители «Шевроле Кобальтов», почему вы так дерзко ездите? Вам вообще не жалко автомобиль? Ну, вам свой не жалко. Пощадите наши автомобили, купленные в кредит. Да. Так, а мечтаю купить жене Kia Carnival как семейный автомобиль для поездок дальних. Ну а сам буду на Кобальте. Всем желаю хорошего дня, написал нам Асильдар. Так, так. Ну все, ребят, пока давайте сделаем музыкальную паузу. Ержик, чего сидим? Чего сидишь в ТикТоке листаешь?
0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Ребята, тема такая. Если бы сегодня вам подарили любой автомобиль без ограничений, то какой бы вы выбрали? Пишите 8 700 107 10 22. Доброе утро, хорошего вам дня. Спасибо взаимно, Серик. Мне Гелендваген последнего поколения. Купите, говорит. Точнее, он загадывает. BMW 7 серии, тоже последнего поколения. Toyota Sienna последнего поколения. Мотоцикл Bugatti, яхту большую, так как живу в Балхаше. Все, жду. Спасибо. Серик, жди. Доставка в течение 5 рабочих дней. Все, я отправляю тебе. Слышь, это был звук отправки твоего... твоего подарка, да, твоего подарка мечты. Доброе утро, Эльвира. У моего друга BMW X7. Ездила за рулем, и это кайф, как на корабле. Ощущения шикарные. С удовольствием хочу иметь такой же автомобиль. Такой же автомобиль. Так, доброе утро, написал нам Данияр Касенов. Привет тебе, Данияр, как твои дела? Так, доброе утро, Эльвириус Королевиус оф Эфирус. О, меня так еще никто не называл. Сам гоняю на Land Cruiser, сотка 2002 года, до сих пор радует, и это неудивительно. Действительно, этот автомобиль очень качественный, вот очень качественный. На них редко жалуются. Эти машины заслуженно считаются одними из самых надежных внедорожников, комфортные, выносливые и при хорошем уходе способны служить десятилетиями. Если говорить о мечте, то новая Toyota Sequoia. Все, Данияр, я тебе отправляю. Все, твоя мечта сбудется. Я отправила во вселенную твой запрос. Все. Вот жди. В течение ближайшего месяца будет у тебя автомобиль твоей мечты. Ну а пока я перехожу в следующий час. Ребят, пишите нам. Жду.
1: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасаровой
1: и Павлова. Овны, сегодня удача любит смелых, но только тех, кто умеет вовремя остановиться, не торопите события. Тельцы, день подарит повод улыбнуться там, где вы совсем этого не ожидали. Будьте открыты приятным сюрпризом. Близнецы, ваши слова сегодня обладают особой силой. Один разговор может изменить многое. Раки, прислушайтесь к своей интуиции, она окажется точнее любых советов. Львы, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, даже не прикладывая к этому усилий. Используйте момент с пользой. Девы, не стремитесь все контролировать, иногда лучший результат приходит сам, если дать событиям немного свободы. Весы, день подходит для красивых идей, добрых встреч и небольших радостей. Не откладывайте приятное. Скорпионы, сегодня многое станет понятнее, если перестать искать сложные ответы на простые вопросы. Стрельцы, возможно, неожиданная возможность, главное не сказать «нет» раньше времени. Козероги, даже небольшое достижение сегодня станет хорошим фундаментом для будущего успеха завтра. Водолеи, необычная идея может оказаться самой удачной, доверьтесь своему нестандартному взгляду. Рыбы, день благоприятен для исполнения маленьких желаний, сделайте первый шаг, остальное все сложится само. Итак, ребят, тема такая: если бы вам сегодня подарили любой автомобиль без ограничений, то какой бы вы выбрали? Пишите 8 700 107 10 22. Далее не пропустите рубрику новостей.
0: Васаби в ритме лета.

толстой в социальных сетях. Да? Ее называют, то есть она, Джорджина Родригес, она выкладывает свои фотографии, все называют толстая, толстая, жирная, жирная, посмотри на себя, почему ты не похудеешь, ты же будущая жена Криштиану Роналду, он суперзвезда, он миллиардер, да как ты можешь, ты же жирная, пишут ей, под фотографиями там, скажите, Инстаграм, да. Вот, и по словам модели, в последнее время она часто сталкивается с негативными комментариями по поводу своей внешности, и она пишет следующее: «Последнее время я вижу самые разные комментарии к моим фотографиям, сделанным на яхте. Кто-то обсуждает мою фигуру, кто-то встает на мою защиту. Я говорила об этом с Кришем и сказала: меня беспокоит, что теперь меня называют толстой, ведь мой заработок зависит от моего образа», рассказала она. Но что я хочу здесь парировать, да, что ее заработок зависит напрямую только от Криштиану Роналду. Никакой заработок твой не зависит ни от твоей фигуры, ни от твоей внешки, вообще ни от чего. Он зависит только от того, с кем ты сейчас находишься, и то, от кого ты родила. Да? Это во-первых. Во-вторых, так, идем дальше. По ее словам, футболист дал ей мудрый совет и объяснил поведение хейтеров. Он ответил, цитирую Криштиану Роналду: «Ты живешь не за счет своего образа, ты живешь благодаря тому, кто ты есть. Ты идеальная женщина, красивая, с потрясающей фигурой. Ты мама, ты хороший человек, ты успешная личность, живущая с любовью. Чего еще пожелать? Людям свойственно тебе завидовать», процитировала игрока невеста. И после приведенного диалога с женихом Джорджина высказалась об отношении к собственному телу. «Забавно, — говорит, — но это происходит каждое лето. Каждый год мое тело снова становится темой для обсуждения в прессе. И я спрашиваю себя, где этот эталон? Кто решает, какое тело правильное? Неужели мы до сих пор думаем, что счастье измеряется определенным размером одежды? Я занимаюсь спортом, потому что это делает меня счастливой, потому что я люблю это дело, потому что этот час в спортзале – одна из лучших частей моего дня. Это дарит мне здоровье, душевное равновесие, дисциплину, энергию, хорошее самочувствие, ну, бла-бла-бла, здесь много воды. И для меня, говорит, это никогда не было борьбой за похудение. Это всегда был способ позаботиться о себе. Я люблю свои женственные формы, я люблю свободу жить в том теле, которое выбрала сама», заявила модель. В комментариях к душещипательному посту ее поддержал не только сам Криштиану Роналду, но и многие известные женщины. Мимо поста не прошла даже супруга Лионеля Месси, Антонелла Ракуццо. Она поддержала будущую супругу Криштиану Роналду. Вот все-таки он на ней женится, да, вот я не знаю, они уже готовятся к свадьбе, я думала, что он на ней не женится никогда, потому что там всем заведует его властная мама, да, то есть все активы у его мамы, все там записано на его маму, но опять же, мама же не вечная, она должна подумать о том, кому все это достанется, когда она отойдет в мир иной, вот пока еще неизвестно, но женится, не женится, мы еще будем следить за этой ситуацией, касательно вообще внешности Джорджины Родригес. Я честно признаюсь, я завидую ее фигуре, и никакая она, ну, в моем восприятии, она никакая не толстая, не жирная. Да, у нее есть такие пышные формы, но эта девушка латинос. Вот я замечаю, да, что девушки латинос, у них всегда есть скулы, у них худые щечки, и у них такое пышное тело. То есть есть такая грудь, такая попа, такие ножки, все такое, знаете, и оно нигде ничего там не провисает, нигде ничего не торчит. Да? Если взять, например, меня и моих знакомых девушек, давайте я не буду других как-то приплетать к этому числу, да, то есть мы толстеем всегда, это пузо, как шарик надувается, и щеки, и подбородок. Вот в первую очередь толстеет лицо, вот такое оно становится отекшим, раздутым, и идет пузо вперед. Ножки тоненькие, ручки тоненькие, понимаете, да? А вот она, девушка, вот латинос, они всегда так красиво поправляются, у них всегда талия присутствует, да, и такие вот бедра, у них бедра такие, грудь, значит, пышные такие формы, а лицо может оставаться абсолютно худеньким. Вот в таких вот формах я бы существовала всю свою жизнь. И тем более, когда ты будущая супруга Криштиану Роналду. Ты просто уже миллиардерша. Что значит, я зарабатываю на этом деньги? Да тебе и работать не надо. Ты уже давным-давно себя обеспечила. Все, себя и своих детей, и внуков, и правнуков. Все они уже давным-давно миллиардеры-миллионеры. Так, идем дальше. Подождите, я потеряла свои новости, а то я сейчас забуду, что же я хотела рассказать. А, вот, опасный инцидент произошел на трассе Алматы-Капчагай. Перед постом платной дороги водитель, двигавшийся по крайней правой полосе, внезапно решил развернуться.

0: неположенном месте и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу ехал автомобиль с видеорегистратором. Чтобы избежать лобового столкновения, его водитель был вынужден резко изменить траекторию движения. Благодаря своевременной реакции ДТП удалось избежать, однако действия нарушителя создали серьезную аварийную ситуацию на дороге. Я не понимаю, почему пишут в новостях, что это серьезная аварийная ситуация. Это смертельная ситуация на дороге. Такого водителя нужно лишить вообще просто пожизненно водительских прав. Что он делает? Вы посмотрите это видео, это просто ужас какой-то. Это ужас. Так, что? Идем дальше. Но тут уже такая острая новость. Меня больше всего поразили комментарии. Ну, все-таки я эту новость озвучу, да? Новость из Беларуси. Ну, вообще мы из Беларуси новости не берем, но все-таки эту я возьму, да? По данным следствия, во время интимной близости женщина, она же супруга своего мужа, откусила ему половой орган после того, как обнаружила его переписку с другой женщиной. Перед нападением она, как утверждает, точила свои зубы напильником. Ребята. Вы представляете эту ситуацию? То есть жена прочитала вашу переписку с другой. Что она делает? Она начинает точить свои зубы напильником. Мужчину, потом она ему говорит: иди ко мне, мой дорогой, давай приступим, значит, к нашим романтическим играм. И просто вот так вот берет и откусила мужу достоинство из ревности после найденной переписки. Мужчину госпитализировали, врачи восстановили орган, но не все восстановилось до конца, скажем так. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения. Вот такая вот история, абсолютно правдивая. Но меня больше всего поражают комментарии. Здесь пишут: правильно и сделала, 100 лайков. Девочки, берем на заметочку, ибо нефиг даже в мыслях такое допускать. Левых пассажирок. Любо-дорого посмотреть на такие новости. Зубы нынче дорогие, вот пишут пользователи. Будущему ее мужику нужно быть аккуратным. Ибо нефиг. Огонь. Молодец, девчонка. Так, ну ничего, им уже все восстановили, ничего страшного. А я бы тоже так согласилась, здесь пишут. Ну что это такое, девчонки? Ну надо же, что-то совсем уж озлобились, да? Я всегда женщин поддержу, но тут прям совсем жестоко, ребята. Совсем девчонка, конечно, погнала тут в этой ситуации. Ну, я считаю, что так делать не стоит. Ну и что эти 5 лет колония поселения? Зачем тебе это надо? Зачем? Вот наоборот, вот нашли переписку, увидели, что он вам изменяет, просто покинули его жизнь. Не надо присутствовать в жизни мужчины, который вам изменяет, который вас не уважает, не ставит вас приоритет, да, который ищет что-то на стороне. Вот, пожалуйста. А вы слышали, вот сейчас же есть подкасты со всякими психологами, значит, этими как коучами. У них вообще, мне кажется, нет никакого образования, но все-таки они предполагают, есть такие теории. Вы слышали о ней? Свежая теория о том, что если мужчина очень много ищет себе разных половых партнерш, скажем так, да, если он постоянно ходит налево, если он не может никак насытиться своими похождениями налево, значит, он, ну, скажем так, латентный гомосексуалист, потому что он просто не может найти свое. Вы слышали эту теорию, а? Я вообще с ней, конечно, не согласна. Я не знаю. Но такую теорию продвигают в соцсетях. Вот есть такое. Я об этом слышала. Так, ладно, идем дальше. Так, ну здесь уже, да, неинтересная новость. Не буду. Это слишком чувствительная новость. Кого-то могу обидеть. Так, вот, есть такая лайтовая новость. Во время разрезания свадебного торта на одной из свадеб невеста так увлеклась беседой, что по привычке откусила первый кусочек сама, забыв о традиции сначала угостить жениха. По его удивленному выражению лица она сразу поняла, что допустила забавную ошибку. Осознав произошедшее, молодожены вместе рассмеялись, а затем уже по всем свадебным обычаям угостили друг друга тортом. Этот милый и курьезный эпизод быстро стал вирусным в социальных сетях и вызвал улыбки у тысяч пользователей. А я считаю, все она сделала очень даже правильно, потому что как только мужчина женится или как только женщина выходит замуж, ну, мне так кажется, все его доходы — это теперь их доходы, а все ее доходы — это только ее доходы. Все. Я считаю, что так и должно быть в семье. Так, и еще новость такая. Зумеры меняют рынок труда. Зумеры — это молодое поколение. они отказываются работать ради карьерного роста. Это не то, что мы когда-то, ребята. На первое место они ставят комфорт и личные границы и ценности. И если баланс нарушен, легко увольняются. Аналитики крупнейшей британской компании Deloitte подтверждают, что только каждый четвертый представитель поколения Z стремится построить карьеру. Почему зумеров называют неудобными для работодателей? Сейчас выясняют психологи, но уже есть ответ, потому что они умеют ценить себя, ценят свое время, не тратят жизнь попусту. А вот не то, что мы, да, ребят, сначала мы были, скажем так, марионетками у своих родителей, которые нами манипулировали, да, а теперь мы уже стали марионетками у своих детей, у нового поколения, у этих зумеров, даже, ребята. Скажите, вот мы, мне кажется, вот мы самое такое вот лоховское поколение, на котором выезжали сначала родители, теперь выезжают дети. Вот честно, я клянусь, вот мною манипулировать может конкретно только мама и мои дети. А я могу кем-нибудь проманипулировать, скажите мне? Вон одним своим соведущим манипулировала, и тот уволился. Так, ну все, ребята, все, рубрика новостей подошла к концу, поэтому вы пишите по теме. Тема такая: если бы сегодня вам подарили любой автомобиль без ограничений, что бы вы выбрали? Пишите 8-700-107-10-22.
1: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь Васаби.
2: Energy FM Дежарнама.

0: Васаби в летнем режиме.
1: Любимые наши, я продолжаю эфир, и вы пишите мне по теме. Если бы сегодня вам подарили любой автомобиль без ограничений, какой автомобиль вы бы выбрали? Пишите 8 700 107 10 22. Так, пишет нам Рифат. Привет, я пишу по теме. Моя машина мечты — это Hyundai или Kia Cerato. Вот такие мечты у Рифата. Здравствуйте. Так, я выиграл билет на Евроденс. Вот в каком здании будет мероприятие? Так, а я вот не знаю, ребят, я не знаю, у меня даже этих билетов нет. Эти электронные билеты вам высылает наш менеджер. Вы лучше ему напишите на его WhatsApp. Мы не знаем, ребята. Это все так не работает. У нас на руках не бывает призов, которые мы разыгрываем. Мы разыгрываем, мы дарим вам, мы скидываем ваши данные нашему рекламному менеджеру. Дальше он с вами связывается. Или вы приезжаете, и он вам напрямую выдает. Иначе, если бы у нас был бы доступ ко всем этим подаркам, то вы сами понимаете, эти подарки все были бы уже у Антона дома. Так, здравствуйте, хочу автомобиль. Я не знаю, не могу прочитать. Не знаю, что за название. Доброе утро, Эльвира. У меня все по-скромному. Хочу Bugatti Chiron. Очень скромная машина, очень скромное желание, прям как у меня. Желаю вам стать тем самым миллиардером, который поможет исполниться нашим целям. Разбогатейте за пару дней. Жду. Все! Все, ребят, я богачка, я разбогатела, все, я теперь богачка. И вот честное слово, я же, помните, вам давала слово, где-то лет 5 назад я говорила, вот если я когда-нибудь, а нет, не надо говорить «если», вот когда я стану миллиардершей долларовой, я всем нашим слушателям подарю по автомобилю. А если прям совсем богатой стану, прям по квартире, всем подарю. Так, доброе утро, моя хозяйка. Я хочу Audi RS. Написал Александр. Александр, мне очень нравится, что ты меня называешь своей хозяйкой. Вот бы все мужчины говорили: моя хозяйка, доброе утро. Мне очень приятно. Вот так со мной и разговаривайте. Вот так меня и приветствуйте. Так, доброе утро. По теме Kia Sorento 7 мест. Она как бы исполнилась, машина есть. Теперь хочу то же самое, только гибрид, так как скоро бензин будет золотой. Серьезно, ребята? Серьезно? А вот я не знаю. Что-то я как-то призадумалась. Так, Юрий нам написал. Подождите, кто-то звонит нам на планшет. Сейчас я сброшу. Зачем звонить на планшет? Я вот не понимаю, зачем вы вообще звоните? Так, подождите, кто я говорила? Юрий. Все, нашла. Доброе утро. Если мечтать без ограничений, я беру Rolls-Royce Cullinan. Хочу ездить как король, хотя пока я на своей машине очень счастлив. Следующая написала Ольга. Я бы выбрала Toyota Land Cruiser 300. Надежная, проедет везде, и для семьи самое то. А семья у нас большая, нас целых 5. Еще о чем мечтаете вы, ребята? Моя мечта — Porsche 911. С детства висел плакат на стене. Если дарят, только его выберу. Так, а я за Mercedes G-класс. Да, банально, но зато мечта есть мечта. Еще мне нужен суперкар. Подарите мне новый Lexus RX и буду самым счастливым человеком. Ну а если прям совсем бесплатно, только Ferrari. Один день покатаюсь, потом продам и куплю машину. Машину еще на отпуск останется. Вот такие у вас запросы, ребят. Продолжайте писать нам по теме. Тема такая: если бы сегодня вам подарили любой автомобиль на выбор без ограничений, что бы вы выбрали? Пишите 8 700 107 10 22.
0: Неповторимый летний вайб, солнечное настроение и бесконечный позитив. Все это в Васаби с Азаровой и Павловым.

0: Ребята, я продолжаю озвучивать ваши сообщения по теме «Автомобиль вашей мечты, который вы выбрали бы в подарок». Вот что нам написали. Сергей пишет: «Я бы выбрал мини-купер, маленький, яркий, очень стильный, мне нравится. Не знаю почему, также добавил бы к своей мечте электрический автомобиль Tesla модель S-Plaid. Тишина, скорость и современные технологии. Честно, еще хочу новый Hyundai Santa Fe. Большой, удобный, чтобы всей семьей путешествовать». Вот такое сообщение. И еще Анна пишет: «А мне подарите BMW M5». Да? M5. Вот я не слышала M5 BMW. «Очень хочу, нравится этот автомобиль». Так, еще: «Доброе утро. Без ограничений, только если Rolls-Royce La Rose Noir Droptail». Ну, я не знаю, правильно прочитала, ребята. Извиняюсь. Так, доброе утро, Васаби. А я даже не знаю, какую хочу машину. Меня недавно спросили, о какой машине мечтаешь. Я встал в ступор. Никогда не смотрел на машину, как на признак роскоши. Сам езжу на новом Kia Seltos. Но пока пишу, подумал о Lamborghini Aventador. Вот не знаю, где тут, какие ударения. Так, доброе утро, моя королева эфира, написал Ержан. О, да, я согласна быть твоей королевой, ребята. Сейчас кто-нибудь подключится и скажет, что за ролевые игры, да, с утра пораньше. Я хочу Toyota Supra, если вы мне ее подарите, я буду благодарить вас всю свою жизнь, ребята. Можете даже меня не благодарить, считайте, она уже ваша. Все, я уже вам всем подарила по автомобилю вашей мечты. Все, ребят, пишите, пока у нас сообщений не имеется. А нет, есть, извините, есть. Привет, Эльвира, очень хочу Lexus 570. Да, все, Елкун, он твой. Все у тебя сбудется. Все, он будет твой, вот увидишь. Ты будешь еще ездить за рулем Lexus 570 и говорить: а ведь когда-то я об этом мечтала, ведь когда-то была такая мечта. Ребята, внимание, внимание, мы уже уходим в отпуск и вернемся к вам 4 сентября. Я вас всех предупреждаю. Точнее, не мы, а я. Не мы, а я. А я не знаю. Антон, все. Антона больше не будет. Так, вот, прислал Елкун. Аминь. Елкун, все сбудется. Все, все. Я тебе предсказала твое самое красивое, светлое будущее. Ты будешь вот буквально через год. Ну, давай так. Ну, максимум через полтора. Будешь за рулем Лексуса 570-го. Ездить, ездить. Ну все, Ержик, включи мне музыку. Дай мне музыку. Сообщений пока нет.
1: Не проспи лето. Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.

0: идеально.
1: Итак, ребята, должна у вас отпроситься. Мне нужно срочно улетать по делам. Точнее, убегать по делам. Вернусь к вам уже завтра. С вами была Эльвира Азарова. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра вот я еще отведу эфир. И потом уже отправлюсь в отпуск. Всем хорошего дня. Люблю, целую. Спасибо вам за участие в нашем эфире и в наших обсуждениях. Всем пока. Муа!

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Energy FM diye Жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и...

сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Caspian University. Лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная

0: Energy FM Ежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити. Лучший социально ответственный университет страны рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Hip-hop және R&B Energy FM-де.
1: Somebody I could love for them.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

18.00 по адресу Достык 85А. Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: Energy'de тыңда. Қандай тамаша жаз. Қандай тамаша жаз.
1: А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей
4: Игрун.
3: Диджей Игрун представляет Presents
4: Super Pump Show.
3: Super Pump Show.
4: Super Pump Show.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Super Pump Show.
4: Сделай громче.
3: Get ready to pump.
5: Семь вечера на часах в студии, четверг, Супер Памп Шоу снова на Energy FM. Всем привет, с вами диджей Игрун. Впереди час лучшей отборной танцевальной электронной музыки без остановок. Все как вы любите. Делаем громче и поехали!
3: You're listening to Super Pump Show by

psychedelic transformation.

подходит к концу сегодняшний выпуск. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись выпуска вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Всем отличного настроения и до следующего четверга.